Pro secondo. Просто моя расту сразу же губить и сезу лео, после ты я викси си сука сами с Божьи с титулем Besitzer und Eigentümer.

0: я вас милую, шебифима формал стела.
1: Ими сидим ином Акрополос.
0: Не дращете, милую вас, як страцени.